0: мозгах
1: two fat cocks.
0: Сколько времени не виделись с тобой,
1: boy.
0: Может год.
1: That turns me off.
2: That hurts.

0: Move your tongue around more. That turns me on.
1: Право жизни все, что мог, и не секрет. Я не свят, я виноват.
0: It's a fucking deed.

Закрой next door. Все постепенно, и тебя тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. Теплый. The semen coming.

0: моменте.
1: 300 bucks.
0: Я отдам тебе.
1: Anal.
0: Сжимается крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: гей-парти.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

0: Так, так.
1: Рассветы и туманы для...
0: Так, так.
2: Bondage, late at club.
0: Так, так.
2: Deep dark dungeons.
0: Так, так. Так, так.
3: Rip skin.
0: Так, так.
1: Безумный
0: секс наш
1: создан для...
0: Так, так.
4: As we can.
0: Bad cock. Bad cock.
4: As we can.

0: Так.
1: Рассветы и туманы для тебя.
0: Так.
2: Bondage, latex gloves.
0: Так.
2: Guitar, dungeon.
0: Так. Так.
3: Ripped skin.
0: Так.
1: Безумный
2: секс.
1: Наш создан
0: для тебя. Так.
4: As we can.
0: Так.
1: Рассветы и туманы для
0: так.
2: Bondage, latex gloves.
0: Так.
2: Guitar, dungeon.
0: Так. Так.
3: Ripped skin.
0: Так.
1: Безумный
2: sex.
1: Наш создан для
0: так.
4: As we can.
0: Так.
1: Лишь для
0: так.
4: As we can.
0: Так.

0: Beautiful dungeon.
1: А ты помнишь, когда семян кушали руками, как вино запились?
2: Oh, wow.
1: Нам казалось, что мы
0: dungeon.
1: Не только
0: master.
1: И
0: finger.
1: Семян.

0: Бой.
1: Много акций ходит из здания. Когда важно только знание.
2: Гей.
1: Когда запах делает свой сумма много на
3: роду. Anal. Do anal.
1: Бой. Покупаешь ты старинный.
4: Yeah.
1: Тебя знает даже.
4: Big, dark,
1: у тебя красивый
3: дик.
1: Ну где же?
3: Мистер Ахлос.
5: Что тебе?

0: Really?
1: Кто поможет мне тусти? Не кричать. Как оказалось,
2: hey, no.
1: Синтолог для...
2: London after.
1: Стоматолог, где найти? Ну где найти?
2: Bad cock.

0: в Майнкрафт. Гей-секс. До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить не лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт. Включаю
1: секс.
0: Запустилась
1: Macabre.
0: Со мной
1: Bad.
0: Как крипа в жаре пора. Меняем сегодня не
2: spanking
1: my ass.
3: Fuck you.
0: Спешу я
1: swallow
0: gay семена, пока не появилась
2: ass we can
0: строка.

0: Сегодня
1: тесты anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Гей-секс.
0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить мне лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
1: тесты anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?

0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Gay sex.
0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить не лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?

0: мечтает. Пилотом очень смелый, видно тот. Потому что только смелый сам полезет. Потому что только
1: anal
0: уважает высота. Потому что в самолете все зависит от...

0: Я, короче,
1: всегда такой, ну я плохо играю, да? И меня используют как это, типа, давай, он такой с разбегу.
2: Dungeon Master.

0: it up.
1: Почему и на грани все время боюсь сорваться.
0: Coming, this thing

0: вами сквозь Deep Dark Fantasy.
1: Я
2: семен внутри катаю, мне надо себе признаться. Как жаль, что нельзя подольше в парадный.
0: Fucking coming.
2: Я выдумал все до строчки.
0: My dick.
2: Стоит.
0: Sticky finger.
3: Дома в четверть седьмого.
0: Suck dick.
4: Fisting.
3: Знакомый до боли.
0: Amazing.
4: Full master.
3: Запахом
2: семен.
3: Теплого поля.
0: Stick fingering.
3: В четверть седьмого.
0: Suck dick.
4: Fisting.

0: Dungeon Master.
1: Я сам себе король, сам себе судья.
0: Бой.
1: Слабым лучом.
0: Next door. Finger.
1: Ему дано. Мне уже все равно. Но голос.
0: For master.
1: Вновь машет своим.
0: Some dick.
1: Падая.
0: In my ass.
1: И опять вхожу в твой.
0: Boy.
1: На моей луне. Я всегда разведу.
0: Some dick.
1: Посижу.
0: Oh, shit.
1: На моей луне.
0: Dungeon Master.
1: Я

Boy next door. Я бросаю. Boy next door. Я бросаю. Boy next door. Я бросаю. Boy next door. Я на руке у блока. Okay. Make it boy. Oh, oh, oh. Just in time.

0: Dungeon.
1: Море, мы в Сарктик, не зная горя. В Украину мы плывем за
0: Холмер.
1: Мы уйдем из Гатчи
0: и
1: в Украину скачем, скачем.
0: Тонет
1: совсем,
0: окей, ой,
1: за
0: Dungeon.

0: там.
1: Spanking.
0: Теперь нам
1: Fisting.
0: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Website.
2: Yeah. Yeah.

0: все, что было между.
1: Fuck yeah!
0: Снова без одежды. Как же все так получилось?
2: Master of this thing ass.
0: Закрой глаза, представь, что будет между.
3: Yeah.
0: Просто без одежды. Ну зачем?
2: I'm fucking coming.
0: Я люблю тебя. Ты кричишь мне.
2: Suck some dick. This thing ain't no. Dick, hot sex. Fucking cunt, fucking cunt. Swallow my cunt. Suck some dick. This thing ain't no. Dick,

0: смотрят на да. сверху строго. Под ногами лежит дорога прямиком. Если не сотрутся и не заржавеет, мы дойдем, доплывем, доползем.
1: Billy Harrington.
2: And next door turns me on.
0: Кто-то бьет, вот не так. Кто-то в кладет имбирь.
2: Ну, она... And ass.

Огражден звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.

0: Бога. Любитель ловкачей. Жизнь между...
1: That turns me on.
0: Открыт ему незримый
1: door.
0: В любую
1: yes.
0: Танец ладного
1: Carrington. Bondage, gay, we're safe.

0: Как можно с так называемый залезть в Dungeon. Вот я алкоголик. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты что такое?
1: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения и такое ощущение, что я играю и после того, как я опустошен, я ощущаю, что будто мне все делают. Но все равно испытываю чувство вины. И я хочу просто спрятаться от себя.

0: 괜찮을까? 난진 마스터.
1: Dark fantasies. Ain't no an ass. Камень. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая. Latex Club.

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы.
0: Без
2: французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах
0: торста. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон, пускай любовь.
0: Dark fantasy.
2: Ну что тебе, мои
0: фантазии. The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: Пускай любовь Dark Fantasies.
1: Ну что тебе, мои
2: The Seamen
3: Fucking Slaves.
1: На том этом свете буду вспоминать я
4: Billy Harrington.
2: Как
1: упоительны в России
2: Big Bad Cock.
1: Как упоительны в России
2: Big Bad Cock.
1: Как упоительны в России
2: Big Bad Cock.
5: Привет! Что ты делаешь сегодня после...
6: Do anal.

0: Так всякому, как раз, чтобы накинуть грустно под пианино из 2010-го, как в эстер плагинов.
1: Hey, no. Two bad cocks.
0: Десятый.
1: Subshed.
0: Мы накинуть.
1: Семен. $300.
0: Big

пахнет йогурт минувшего кайфа. Истревшего прошлого. Ностальгия клешнями тянется в окошко. Знакомая до тошноты рвота. Вась на выпускном цехе третий курс под горота. 300 лет как отпустила. Хоплик лет уже не слушает. Солнце так же краснит при тебе, как бой задира. Все еще краснит при тебе, как бой задира. 300 лет как отпустила. Хоплик лет уже не слушает.

0: Гарри Поттер, алфавики вяжут по рукам. Бандич, тебе это нонсенс, кем-то насано в памяти на солнце. Стало больше черных,
1: где-то
0: через ноту. Нам с тобой больше нечем болтать.
1: Boy next door.

0: от больших.
1: Boy next door.
0: Там, где нет дорогих.
2: Fucking slaves.
0: Там другие люди.
2: Fuck you.
0: О которых совсем не поют, не снимают про них.
1: Sex.
0: Ведь они не в формате.
1: Bondage, gay website.
0: И не пишут про них.
1: Letterhead.
0: Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не... Не знают ни...
3: Билли Харрингтон.
0: В барах они не бывают. И в соляриях...
1: Don't do anal.
0: У них нет дорогой гарнитуры. Наплевать им на...
1: Dungeon.
0: Культуру. Не сидят в контактах...
3: Нико Долга.
0: Они

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты? Почему? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же ждут.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна у окна.

0: укорчу. Брошет ту офигаю, я испорчу твой
1: ass. The semen.
0: Помада типа после меня сделала.
2: Fucking coming.
0: Твои предки.
2: Stick finger in ass.
0: Не отпускают, ведь я курчу.
3: Bad cock.
0: Брошет ту офигаю, я испорчу твой
1: ass. The semen.
0: Помада типа после меня сделала.
2: Fucking coming.

0: Billy Herring.
1: Смотри цвета отражающих очка. Молодая.
2: Guitar. Next door. Boy.
1: Самый голый мой. Проведу его в этот
2: Dungeon Boy.
3: Take it, boy.
1: И парни зовут схватиться. Я в голубом платьице. Я не
2: думаю,
1: но у меня...
2: Bad cock too.
1: А я корчу...
2: Bad cock.
1: В рожицу офигаю, я испорчу твой...
2: Ass. The semen.
1: Помадой. После меня сделал...
2: Fucking coming.
1: Твоя...
2: Stick finger in ass.
1: Не отпускаю, а не шарят то, что я...
2: Dungeon, dungeon.

0: anal.
1: Не умеет, зато как танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел из клуба, теперь пора. Багажник и
2: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя, причина веская.
3: Ты че такая дерзкая?

0: your
1: in my ass.
0: My ass.
1: My ass.
2: Семен.
3: Абсолютно всерьез. Ситуация.
1: Секс.
3: Ситуация.
2: Ass.
4: Boy next door.
3: Не пойму, откуда взялась. Почему, почему она тебя...
1: This thing is...
3: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя...
2: Семен.
1: Do anal.
3: Лечу. Это медленный яд.
1: Do anal.
3: Лечу. Это медленный яд.
1: Swallow my cum.

0: gay party.
1: If you dance, сказала.
2: То, что
0: стало,
1: и я дрочил. Утром тебе желтые тюльпаны.

0: иди нахуй.
1: Слышь, команды, пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я, Леша, я не поддерживаю.

0: Эйно.
1: Нравится, не предлагайте. Куда все катится,
0: братишка.
1: Мне номера адвокатов. Так на всякий.
0: Мастер.
1: Так

Алло, что вам? Мира сего? Алло, я ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже почти не берет. Пора домой. Не льет кто-то.

0: it up.
1: Почему и
0: might they know?
1: На грани все время боюсь сорваться.
0: Coming, this thing.

шалят по подворотням. Не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты, пусть не по правилам.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас вот именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато разобраться.

0: 19.
1: Сгорало в сотни тысяч звезд, в любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: fat cock.
1: В каких укромных уголках твои
0: anal
1: ее искать? Я таю от твоих волшебных
2: fucking slaves.
1: И мне так хочется тебе о своих
0: bondage
1: сказать. Я знаю, где живет
0: fat cock.

0: fucking coming. Oh yes.
1: Говорит радио корпорации.
2: Hey, party.
1: Лондон.

0: Данденбаска. Возвращайся с Богом домой. Каменный мой.
1: Next boy. Hey, no. Next boy. Next boy.

0: Anal.
1: Тонуло в
2: семен.
1: Шли на юг. И над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без
0: bad cock.
3: Latex glove.
1: Для любви.

0: Stinger.
1: Женщины их
2: Flesky.
1: Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух Данди смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
3: Really?
0: В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: не дам.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Ой.
1: Уронит.
2: Horny man.
1: На перекрестках.
2: Horny man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Loop it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Когда проснуться?
1: Dungeon Master.
0: Тогда
2: we must pull up our pants.
0: Умоется над лужицей. И
1: fucking slaves.
0: Закружится. Кто
1: existing.
0: Уважает? Кто к не пристает? Того
1: boy next door.
0: Не жалят.

0: вечером на
1: гей-вебсайт.
0: Сыграют
1: Boy Next Door.
0: Классики. Кто уважает, кто не пристает.

0: все такие. Horny. Я бы отдала вам все свои
1: Stick finger in ass. Bondage. Gay. Stick finger in ass.

0: Dungeon Master.
1: Прощение, а это Мургей?
2: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Сколько?
1: Ну, 300 рублей найду.
2: Ты чё, ебанулся?

0: нравится.
1: Oh yeah. Stick your finger.
0: Душе ближе теплый плюс.
1: Знай. Oh master.
0: Я больше не вернусь.

0: Come on, let's go.
1: Где-то на
2: gay website.
1: Там, где всегда
0: fucking slaves.
1: Трутся спиной.
2: And fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the seamen.
1: Спят подо льдом
2: fat cocks.
1: Трутся спиной
2: leatherhead.
1: Вертится
2: 300 bucks.
1: Вертится быстрее
2: fart dicks. Some dick.
1: Вертит.
2: Dungeon Master.
1: Ранее.

0: finger in my ass. Your finger.
1: Oh, yes.
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать
3: the spanking
2: будут
0: turns me on
2: будет туман клубиться белый как
0: my cum.

Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох

0: нам не нужно повода, нужно
1: нужно 300
0: дорого закусываем
2: семен
1: 300
3: leather
0: твоя не золотая то
3: я
0: золотаю беги наших так много тайн но все что ты нашел
3: Leather.
0: Наших так много тайн, но все, что ты нашел, плутает.

0: Гейбой.
1: Такой ж ты простой, стоит сразу видно, что герой. Прости нас,
0: брother.
1: Слейтские повадки. Живем мы так-то тут. Не сладкие. Ты пойми на сладкое. Кормить нам надо. Сбежали к низ. Но воздух уже яда. Не хочу, все отрадно. Люблю, как
2: семена.
1: В одной держу я с другой. Другой в
2: кармульку.

0: силы.
1: As we can.
0: Это
1: Billy.
0: Силы. Квесты.
1: That's what.
2: And the semen.
0: И когда у дома.
1: Your nipples.
3: Gay boys in tiny bikinis.
0: А мы сразу после отписки оставим на керамической плитке.
1: Wow.
0: Опер.
3: Идина, вы, да,
0: мы успели скрыться в неизвестном.

0: running today, we must pull up our pants time and time again.
1: Я очень-очень horny. Вряд ли точно вспомню, сколько бочек пролил. Мы темный dungeon. Логово полчища horny. Но и сквозь бандит чувствует finger. Чекочет bottles. Мы морщим брови, ищем massive источник боли, чтобы щелкнуть кнопку и все закончить. Это срочно, но все проще. Все-таки тоже немножко massive. Don't do me.

0: Столько вариантов разные.
1: Latex love.
0: Самого сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого.
2: Real man.

тебе нужен старый бог. Что ж ты найдешь его на кладбище имени? Сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов разные. Самого сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени. Сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого. Под этой землей.

0: ослепший Фокин маг ночи по лесу бродил,
1: ногтей вебсайт
0: разлил он
1: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: finger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Семен.
1: За полчаса
2: сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

И сейчас о главной celebrity интриге года о таинственном побеге Маргарита из России вместе с Джоном, будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито через души.

0: Давай, бэби, еще. Вчера я был малый, сегодня я
1: amazing.
2: Bad cock.
0: Теперь
1: my ass.
0: И мама пьюз.

0: Anal.
1: 15.
2: На нас небес сошла благодать.
1: Gay party.
3: Может.
1: Фанслэр.
3: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
4: Да, да.
5: Это вечно.
6: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
2: Частица.
6: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
0: Anal.
1: 15.
3: Как жаль, что

0: Penetration sound?
1: You only make one penetrating sound?
0: Like maybe two.
1: Really?
0: Yeah.
1: Try to branch
0: out. Fuck.
2: Maybe you'll discover something new about yourself. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в...

скромно на своем по паре парашютов ровных. По паре парашютов ровных.

0: Нас зовут
1: Boy Next Door.
0: Жизнь
1: Gay Party.
0: Упрямая, но держать
1: Finger.
0: Прямая.
1: Fisting.
0: Что бы ни случилось.
1: Do you like what you see?
0: А я ясный
1: Dick.
0: Оставляет
1: My ass.

0: некуда. Хоть куда, половина пятого утра. Приехали в Линкольн, некуда. Путеводная
1: карта. 15
0: кусочки.
1: Just loop it up.

0: как?
1: Эй, но... Darkholm.
0: Gay party.
2: Тихо, не спеша, прохожего просила.
3: Suck some dick.

Девушка родила дура. Потоками нот, на которых все же не поняли люди. И на кое она так сильно горячо говорил. Будто битый час, хорошо прости. Виноват, убивался в ломбо, на чем рубил.

0: снимай трусики. Открывай рот.
1: Ну что, еби меня, еби, брат.
0: Плюнь мне в жопу.

0: Какой больной гачи сейчас сыграет?
1: Какие-то новые гачи вышли, пока я вчера не стримил, да? Долбали гачисты.
2: Нюхать потные бананы немытые.
1: Я получу удовольствие.
3: Hello, it's me, Richard.

0: Америка светом баллады. Кометы летящие умирали забытые. Трепетом какой-то лор. Я очарованный дикими пазлами.
1: Dungeon.
0: Сам наломал тех дров.
2: Steve Rambo.
0: Рисует сюжеты.

0: Гачи.
1: Миссия нависла над окрестностями, королевы пропали без вести. Дремучая моя меня решила завербовать.

0: всего лишь разминулись, я базарю.
1: Мастер,
0: приди в себя.
1: Suck some dick.
0: Еще немножко. Завтра шумная
1: party.
0: Под открытым небом пьяная молодость.
1: Do anal.
0: С букетом. Где ты и с кем там?
1: Fisting.
0: Наверное, я запускаю
1: semen.
0: Через
1: Bad-talk.
0: По венам. Как
1: Bad-boy.
0: В холодных эскизах. Люди застряли в
1: dungeon.
0: Пора прямых эфиров. Важно говорить.
1: I'm horny.
0: Дабы удержаться на плаву.

0: сложные мы. Brothers. Грубые и злые, но после
1: Penetration.
0: Мы снова все забыли.
1: Anal, when was that?
2: Semen,
1: anal, when was that?

0: 1000 лучше подрочишь. Блять, идите нахуй!
1: А ты прикурила Кур-как
2: Смок-как Бэр-как Дунжин-мастер.

улицу гляну на бой. Или как вы говорите, next door. Со мной мой Billy.

Салам алейкум, джико и кей, ватан дури на духом падат накин. На пеши унусы бега, вы чечене сарахам накин. Старый аэропорт, беха, братка, татитим, то джики.

Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится! Мне нравится!

Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. The semen.

0: $100.
1: Сколько стоит?
0: 15.
1: Сколько стоит?
0: 15.
1: Сколько стоит?
0: 15. $300.
2: Я заказал, будто ты
3: гей.
2: Я влюбился в
3: фэткак.

0: Сканчат.
1: Налетайте и на кусочки нарезайте.
0: Фестро
1: мою
0: бомбу.
1: Через плечо.
0: Anal.
1: Был штук.
2: Белый
1: штук.
0: Бэм.
1: Это не жалею ни о чем в целом, но штук.
0: Watch.
1: Штук.
0: Гей. Порн.
1: Через плечо.
0: Anal.
1: Был штук.
2: Белый
1: штук.
0: Бэм.
1: Это не жалею ни о чем в целом, но штук.
0: Watch.
1: Штук.
0: Гей. Порн.
1: Мне бы
3: Pirate Slave.
1: Мне бы
3: Санки.
1: Когда отшумят
3: hey, movie.
1: В финале не моя сцена. Мне бы
4: drink the semen.
1: Знать цену. А не
4: happy dick
0: fetish.

Прайма спросил. Вот фото из театрального кружка, где мне выпала роль. Смешу, когда серьезен, пишу, если беззаботен. Специфически говорил мне, ведь если делать movie, то абсолютно серьезно. А я как хочу, пока бьют по ебальнику. Скандальный шут, но я тоже подустал.

0: еще и anal.
1: Хочу санки,
0: чем?
1: Но не ради
0: санки.
1: Чтобы не только куплеты остались здесь, когда
0: you see me naked.
1: Ведь я не хочу опять попасть в
0: бургу
1: в одиноким совать, будто
0: извини.
1: Я не хочу
0: плаху.

0: Чикаго.
1: Ну лайк. Чё, ритуально? Покаяться.
0: Ну, $300.
1: Так что не теряйте нить. Я делаю... Не очернить. Попадал в... Я за все благодарен, но бываю...
0: So hungry.
1: Мы старели... Всех учат... Они всех... Нас не учили... Если в пути ты... Я молчаливый, потому что если отвечаешь... То вы сразу... Игнорю хуй и брависсимо. Давно, но все равно умру.
0: Без пистинга.
1: Пикал на брата плечо так, но все ради. Это был брат
0: брату.
1: А дело и внутри, и вовне. Братику, братья, стоп, это говорит он во мне.
0: Что?
1: Я демонов и духов. Если бы чаще
0: муху.
1: За годом год стал, пока летели дни. Что не поменял. Как у петух, сомнения, ошибок не вини. И вот ты понимаешь, что
0: бастер.
1: Байк, где все эти люди, где ни черта нет. Душа на
0: пути, ведь
1: камень. Это середина.

0: масла. Любит, да? Прошу, Darkle. Завалил. Harrington. Ошибаюсь.
1: Dungeon House. Bumped Artist.
2: Fisting.
3: Haggis.
0: Так насажи меня.
2: Band Stabak.
0: Куда угодно, но не...
1: Impossible.
0: Это рука золотая,
1: пустынный
0: старый
1: Dungeon.
0: Fisting. Все буквально загадывая аккуратно. Все понятно задним.
1: We can.
0: Мы пост.
2: Fuck you.
0: Бог даст, поймем завтра. И мы опять.
2: Come in.
0: Через плечо.
1: Angel.
2: Oh, well,
0: штук.
2: Billy.
0: Штук.
1: Band.
0: Это не жалею ни о чем целом, но... Что?
1: Watch me.
0: Что?
2: Hey. Horn.
0: Через плечо.
1: Anal.
0: Был штук.
2: Billy.
0: Штук.
1: Band.
0: Это не жалею ни о чем целом, но... Что?
1: Watch me.
0: Что?
2: Hey.
1: Porn.

ты захотела, но не понимаю, мне тоже так не хватало. Это там на книжной полке вроде завалялось. Но хватит, чтобы

0: Dungeon.
1: Boys.
2: Wee-wee.
0: Lube it up.
1: Anal.
2: Suck dick.
1: Do anal.
3: Но теперь не буду.
2: Oh, shit.
3: Я закопаю все, что больше не
2: Spank.
0: Full master.
2: And
0: dark hole.
3: Ты позвонишь, когда по-новой.
1: So horny.
3: Но лучше просто.
2: Let's attack.
1: Gay website. Anal.
0: Dungeon.
1: Fucking coming.

0: Nerd.
1: Gang enough.
0: My
2: finger bondage latex glove.
0: Бесконечные
3: Rip the skin.
0: И твоя
3: Dick.
0: Привод.

0: именно.
1: Кидал, его бил их с рекудом, и бак болтом пулял, а варлок его вдруг за...
2: Систем.

0: boy next door.
1: Oh, the spanking.
2: Опять согрел он кучу плейс. И стали они всем
0: top dick.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: Если ТПС нету круче, в этом нет. И видом пас, даже Аскалада Дэн. При этом, yeah, мой прадед был
1: Billy Harrington.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Сапчер!
0: Выходные прямо невыносимо. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: master.
1: Horny. Suck some dick.
2: Boy next door.
3: Yeah.
2: Boy next door.
3: Slay.
2: Boy next door.
3: Slay.
2: Boy next door.
3: Slay.
2: This thing. Bondage master.
4: Okay. Я не знаю, почему я решил. Может быть, все потому что ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже эгер, я вас априори.

0: твой как? Я на его навёл.
1: Fucking slave.
0: Второй очко. Я навалил.
1: Майфон.
0: Ты навалил.
2: Shit.
0: Получай.
2: Bad cock.
0: Ебаный.
1: Fucking slave.
0: Освобожденный.
2: Fucking horny.
1: Fucking slave.
0: Я подойду.
2: Full master.
0: Это лично кину.
2: Latex glove.
0: Да-да-да-да. Между нами пальба. На бите. Это беда.
2: Finger.
0: Беде.
1: Майком,
0: пизде, мне никогда.
2: Dungeon.
0: Презираю, ненавижу просто.
2: Fisting.
0: Я найду всех.
1: Fucking slaves.
0: Высосу все соки. Я влетаю на
2: дик. Bondage master.
1: Sadic.
0: Я поднимаю свой.
2: Как?
0: В район его тупой головы. Я влетаю на
2: дик. Bondage master.
1: Sadic.
0: Я поднимаю.
2: Bad cock.
0: Beat.
2: Master. Horny.
1: Sad some dick.
2: Boy next door.
1: Fucking slaves.
0: Yeah.
2: Boy next door.
1: Fucking slaves.
2: Boy next door.
1: Fucking slaves.
0: Yeah.
2: Boy next door.
1: Куда
0: они все смело идут, я им всем объявляю.
3: Поворотиться.
2: Dungeon master.
3: Я сам.
2: Dungeon.
3: Алейкум.
4: Ass we can.
3: Хочу поворотиться.
2: Dungeon master.
3: Зауженный.
2: Anal. Latex.
3: Папа 8. Красный. И просим.
2: Гей. Website.

0: Приветствую в дурдом, в дурдоме, в доме.
1: Bad cock.
2: Fisting.
1: Bad.
2: Bad.
1: Bad.

Это перебежки по рельсам. Перевернул, куролесим. Ты на бой как бы напел. Это берега мастеров. Твой расклад, либо ты, либо сто. Покати меня водой, когда будет добрый нот. Пережег, наговаривали, полюбить и бой порешал. Я недобитый по

0: Скачи.
1: Бич, как и тут, доверять, роги легонько. Сак. Пангами, траблы, там раки. Бэк-хак. Налику, да, по кайфу глаза глядят.

0: Найди себе, блядь, мужик тебе нужен, братан. Крепкий мужик тебе нужен. Сделать приятно, если вы понимаете, о чем я.
1: Даже не знаю, с чего начать, опечален.
2: Sorry.

0: так.
1: Бутылками нот, на которых
0: Concept.
1: Все же не поняли люди.
0: Ты
1: на кое она так сильно горячо говорил. Будто битый час, прошу прости. Виноват, убивался флом, по ночам рубил.
0: Так.
1: Поджигаем.
0: Семен.
2: Penetration.
1: Тебе каждую божью ночь. Но не понять, зачем я.

0: снимай трусики. Открывай рот.
1: Ну что, еби меня, еби, брат.
0: Плюнь мне в жопу.

0: Какой больной гачи сейчас играет?
1: Какие-то новые гачи вышли, пока я вчера не стримил, да? Долбали гачисты. Нюхать потные бананы немытые. Я получу удовольствие.
2: Hello, it's me, Richard. It's 1:40.

0: Ярко светом баллады
1: полны,
0: кометы летящие умирали забытые. Трепетом он окутал
2: рейну,
0: я очарованный дикими пазлами.
2: Данжен
0: сон наломал тех дров,
3: Стив Рэмбл
0: рисует сюжет.

0: всего лишь разминулись, я базарю.
1: Мастер,
0: приди в себя.
1: Suck some dick.
0: Еще немножко. Завтра шумная
1: party.
0: Под открытым небом пьяная молодость.
1: Do anal.
0: С букетом. Где ты и с кем там?
1: Fisting.
0: Наверное, я запускаю
1: semen.
0: Через
1: Bad-talk.
0: По венам. Как
1: Bad.
0: В холодных эскизах. Люди застряли в
1: dungeon.
0: Пора

0: сложные мы brothers. Грубые и злые, но после penetration мы снова все забыли.
1: Mademoiselle. Anal. Mademoiselle. Anal. Mademoiselle. Anal. Mademoiselle.

0: слов.
1: Я не хочу
2: Саглы.
1: Так одинок, но греет душу.
2: Как
1: ты мой теплый
3: Latex glove.
1: Я не хочу
2: Four pants.
3: Finger in ass. For master.
2: Oh
3: yeah.
2: Four pants.
3: Latex glove.
2: Good.
3: Latex glove.

0: Семен Орсенс.
1: Пламя.
2: Красная мука. Бывало, курили донской
3: такой. Или fucking coming.
2: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали. Просто.

то, что кому-то интересно. Это здесь, второй этаж, банды приехали и запись сразу, и тут даже не важна. На самом деле, по правилам, и мы просто...

0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной. Непробиваемой, хоть и невидимой.
0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной.

0: Потом Зику, Ратитю, Бэткакс, Вилонской, Данжели, мертвых, которые череда одних черных, Колизей не реализованы, клубе одиноки,
1: The Seaman,
0: заебался ждать,
1: my ass,
2: Billy Harrington.

0: этом зиккурате. Two bad cops. Вавилонской дунжин мертвых, который череда одних черных. Я пока тебе не мягать пару часов. Но все, я понимаю, ты однажды.
1: Billy Harrington.

0: That hurts. It hurts.
1: Из твоей комнаты без вины, чтобы исчезнуть из
0: dungeon.
2: Boys.
1: Заметает мои
2: wee-wee.
1: Я тебя
0: lube it up.
2: Anal. Suck dick.
1: Тебя
2: do anal.
1: Все это, но теперь не буду.
2: Oh shit.
1: Я закопаю все, что больше не.
2: Spank.
0: Full master.
2: Out of the gate.
0: In a dark hole.
1: Ты позвонишь, когда по-новой.
0: So horny. So horny.
1: Но лучше просто.
2: Slay. Okay.
3: Gay website.

0: Yes,
1: yes, sir.
2: Boing,
1: sir.
2: Boing,
1: sir.
2: Boing,
1: sir.
0: Get your
1: yes, sir.
2: Boing,
1: sir.
2: Boing,
1: sir.
2: Boing.
3: Эй, йоу, как?
4: Сам привет с тобой.
3: Эй, ну.

0: anal. Do anal.
1: Ты купаешь, ты старинный. Тебя знает даже.
2: Big dark
1: hole. У тебя красивый
3: дик.
4: Ну где же?
5: Mr. Aqua.

0: your fisting boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: это скупо.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger fisting ass.

0: interesting boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: тоску,
0: finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger in
1: ass. Только я твоей.
0: Dick and semen.
1: Не

0: я так хотел быть
1: Dungeon Master.
0: Чтобы, как они, чтобы не быть
1: Стали,
0: убивал
1: Bad cock.
0: Дешевым алкоголем в смоле. А как еще тут быть
1: So horny.

0: suck some dick. Swallow semen.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Сегодня утром
3: fucking slaves
2: плясали танцы на
0: my ass,
2: ругались матом,
0: do
4: gay sex.
2: А пару спустя еще одна
4: boy next door
2: тян стала
0: deep dark ass
2: пустяк. Подают
0: semen,
2: I
0: swallow
2: хоть одну
4: fat cock
2: ракеты,
0: coming
2: не знаю куда откуда. Я хочу сделать настоящий
0: fisting ass.
5: My fellow brother, Billy Harrington.
0: 300 bucks. My finger is fisting, fisting, fisting, fisting ass.
3: Fucking slave.
5: Boy, Billy Harrington.
0: Master. Go do sex. Deeper in ass.

0: Testing.
1: Ярлычок.
0: Do anal.
1: Делай как прочел. Не прячь под
0: boy next door.
1: Ключи три раза.
0: In my ass.
1: Стучи.
0: Fuck you.
1: С улыбкой как учил.
0: My dick.
1: Тянись как разговором.
0: Boy next door.
1: С таксистом как с
0: semen.
1: По этой сети каждый божий день среди тысяч похожих.
0: Ass.
1: Вечно ищи свой желтый.
0: God, boy.
1: Белый.
0: Fucking semen.
1: Я пошел. Я намочу себе.
0: My ass.
1: Я не диктант.
0: I'm a performance artist.
1: Я хочу сделать настоящий
0: fisting ass.
1: Я посвящу его
2: my fellow brother, Billy Harrington.
1: Я хочу
0: 300 bucks.
1: Чистый.
0: My finger in fisting, fisting, fisting, fisting ass.

0: Спанкинг.
1: Не надо. Между тобой и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись. Бой единственный самый. Мне
0: спанкинг
1: не надо. Был бы на столе, был бы на земле.

0: dick.
1: Позади my anal. Но не станем мы все равно. Срочно надо
0: вон.
1: Чтобы прийти домой.
0: My dick.

0: если б мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда
1: Fisting.
2: Boy next door.
0: Я бы бомжевала возле.
1: Ass.
0: Я бы стала самой бедной из.
3: Leatherhead.
0: Если б мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда

0: dungeon master.
1: Подождусь.
0: Your finger in my ass.
1: Какие суки перейти?
0: It's bondage gay website.
1: О чем ты думаешь сейчас?
0: The semen.
1: Давай среди берез кусты.
0: Stick your finger in my ass.
2: Fucking slay.

0: boy.
1: Каждый раз, когда
0: door.
1: Твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
0: fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: this thing boy next door.
1: Под лупом шевалу ползлит. Я бы стала самой бедной из
0: них.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я думаю о
0: fucking space.
1: Под лупом шевалу ползлит.
0: Get your ass back here. Fucking coming.
1: Плещет нам на выходном.
0: The semen.
1: За окном темно в окне.
0: Boy next door.
1: Лампочка над парком. Я быть
0: stick.
1: На пальце.
0: Ass.
1: Пахну как
0: dungeon master.
1: Ты хочешь меня?
0: Fuck.
1: Я хочу
0: $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow. Boy.
1: Ты любишь там уходить? Ты хоть всего перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой
0: next door?
1: Может нет, все равно
0: fuck you.
1: Там промозглый седой
0: dungeon master.
1: Он теперь как и ты
0: do anal.
1: И тебя
0: fuck you, fuck you, fuck you.
1: Словно ты мистер
0: boy next door.
1: Даже
0: fisting
1: под рояль.
0: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил
0: do anal.
1: Превратилась бы в звонки
0: stick.
1: Если бы
0: dungeon master
1: ты стала я. Мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я
0: fisting boy next door.
1: Я бы бомжевала ползлет.
0: Ask.
1: Я бы стала самой бедной из
0: yeah.
1: Если бы мне платили
0: $300.
1: Каждый раз,

I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal. Я напьюсь, я семен напьюсь, я так хочу. Finger stick. Тебе.

детей. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико. Нико-нико

0: ответит мне, что
1: зачем
0: дано.
2: Yeah.
0: Пусть
2: do anal sex
0: не суждено. Может быть, за порогом растраченных.

0: Чумачечая.
1: My car.
0: И нам не да.
2: Ass.
0: И от...
1: Website.
0: Схожу я с ума. Чумачечая.
1: My